Ой, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький, такой маленький,